0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер западный с переходом на северо-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер западный с переходом на северо-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер западный с переходом на северо-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер западный с переходом на северо-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер западный с переходом на северо-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер западный с переходом на северо-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер западный с переходом на северо-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком плюс.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер западный с переходом на северо-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком плюс.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 7:30. В студии Саша Машкетова. Доброе утро. Третье заседание 7-го Всебелорусского народного собрания состоится в Минске 17-18 декабря. Единство начинается с малого. Молодежный велопробег пройдет по знаковым местам Барановичского района. Об этом и другом подробнее. Третье заседание 7-го Всебелорусского народного собрания пройдет в Минске 17-18 декабря. Это предусмотрено распоряжением, которое подписал председатель ВНС Александр Лукашенко, сообщили в пресс-службе президента. Мероприятие в конституционном статусе с 2024-го организуется ежегодно. 2026-й является юбилейным, исполняется 30 лет с даты первого собрания в октябре 1996-го. ВНС – высший представительный орган народовластия в нашей стране, определяющий стратегические направления развития общества и государства, обеспечивающий незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие. Более 2,5 миллионов белорусов ежегодно пользуются услугами библиотек. Об этом сообщила главный специалист

0: культуры Ольга Макарова. По ее словам, в среднем по республике 41% от общего количества посетителей – это дети и подростки. Учитывая общую тенденцию цифровизации общества, наблюдается устойчивый рост числа виртуальных абонентов, которые предпочитают работать в удаленном режиме. Всего в стране насчитывается 5600 книжных домов. В их фондах содержится около 200 миллионов экземпляров изданий и документов. Сегодня в Баранечском районе стартует велопробег. Двухколесная эстафета проводится в преддверии одного из главных праздников страны. 17 сентября Беларусь в шестой раз отметит День народного единства. К инициативе присоединятся молодые специалисты. Маршрут объединит знаковые памятные места, рассказала главный специалист отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома Анна Будько. Дорога начнется от деревни Полонка, пройдет через Жемчужный и Новую Мышь, а завершится на лыжероллерной трассе агрогородка «Мир». По пути участников ждут возложение цветов и венков к мемориалам. Экскурсия по обновленному парку в деревне Новая Мышь. Продолжаем выпуск. Сентябрь – пора активного сбора грибов. Несмотря на то, что в Баранечском районе сейчас действует временное ограничение на посещение лесов, оперативные службы все равно фиксируют сообщения о заблудившихся в зеленых зонах. На помощь потерявшимся любителям тихой охоты приходят не только опытные спасатели, но и современная техника. В поисковых мероприятиях используется квадроцикл. Он позволяет обследовать большие территории. Кроме того, в арсенале есть и беспилотный летательный аппарат. Можно осмотреть обширные участки с воздуха. О том, как не попасть в беду, отправляясь за урожаем, рассказал инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью ГРУЧС Кирилл Санчук.
1: Перед выходом в лес обязательно сообщите родным, куда вы направляетесь и когда планируете вернуться. Выбирайте знакомые маршруты или туристические тропы. Соберите рюкзак с самым необходимым. Заряженный телефон, компас или навигатор, карту местности, фонарик, спички, непромокаемые упаковки, воду, небольшой запас еды и аптечку. Одежда должна быть удобной и яркой. Это значительно облегчит поиски, если человек все-таки потеряет ориентир. Особое внимание детям. Ранее проговорите с ними правила поведения. Нельзя уходить от взрослых даже на несколько метров, пробовать незнакомые ягоды, грибы и растения. Пожилым людям и тем, у кого есть хронические заболевания, стоит особенно внимательно относиться к своим силам. Напоминаю, в случае любой чрезвычайной ситуации звоните по номеру 101 или 112. Желаю, чтобы ваш отдых в лесу был безопасным и приятным. Берегите себя и своих близких.
0: К новостям компании. Производственный филиал открытого акционерного общества «Савушкин продукт» в городе Барановичи приглашает на работу работников на производство, а также специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Телефоны 8-0163-59-95-24, 8-0163-59-95-23. Баранечскому городскому ЖКХ в связи с поступлением новой специализированной техники на постоянную работу срочно требуются водители категории С, Д, Е, грузчик, полный соцпакет, официальное трудоустройство, достойная заработная плата, предоставляется общежитие. Водители имеют право на первоочередное получение арендного жилья. Обращаться по телефону 64-94-71. 64-94-71 или по адресу Маяковского, 11. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
2: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер западный с переходом на северо-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Знаете, это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие. Мы знаем.
3: Финансовые витамины Белинвестбанка – это не просто карточные пакеты. Это финансы со вкусом. Возможность бесплатного обслуживания. Рассчитывайтесь в магазинах и не переплачивайте. Манибэк. Возвращайте баллами. Наличные. Снимайте без комиссии на простых условиях. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
4: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
5: Белавтомаз сервис СТО «Барановичи» приглашает на работу слесарей по ремонту грузовых автомобилей, диагноста и электрика, мотористов-агрегатчиков, официальное трудоустройство, заработная плата по результатам собеседования. Барановичи, Пролетарская, 179, телефон 8-029-121-1056.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Служба занятости организует обучение по более 100 востребованным профессиям.
8: Служба занятости помогла мне бесплатно получить новую профессию. Моя мечта теперь – реальность.
9: Всегда любил готовить. Теперь это приносит удовольствие и доход.
8: Находиться в дороге мне по душе.
7: Служба занятости. Возможности, открытые каждому.
10: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Мечтаете обновить технику? Мощный ноутбук для работы и учебы, современный смартфон с отличной камерой или большой телевизор для всей семьи? Белтелекомшоп дарит такую возможность. Теперь вы можете купить любой товар в рассрочку от Белтелеком без переплат. Да-да, без процентов. Успей купить выгодно в Белтелекомшоп. Адреса магазинов и весь каталог на сайте shop.beltelecom.by.
3: Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Барановичи, новость дня. В магазине «Иголенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Иголенька» на Бадака 11А.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник правоохранительных органов и предлагает поучаствовать в специальной операции, для чего необходимо оформить кредит или предоставить доступ к счету, немедленно положите трубку. Вам звонит мошенник.

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер западный с переходом на северо-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы. Не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.
5: Джейо!

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 8:30. В студии Саша Машкетова. Доброе утро. В школах Беларуси ко Дню народного единства пройдет тематический урок. Специалисты предприятия «Барановичи Ремстрой» благоустраивают территорию между улицами Царюка и Комсомольской. Об этом и другом подробней. Инфляция в Беларуси составляет 4,5% в годовом выражении в августе 2026-го, после 4,4% в июле, сохраняясь ниже установленного на год предельного параметра в 7%. Ускорение роста цен фиксируется в сегменте непродовольственных товаров до 3,2% в годовом выражении после 2,9%. Это происходит после сокращения перечня товаров, подпадающих под ценовое регулирование. Инфляция продовольственных позиций и услуг в августе находится на уровне предыдущего месяца. Базовый показатель составил 4,8%, оставаясь неизменным третий месяц подряд. Это свидетельствует об умеренном ценовом давлении. На неделе Беларусь отметит государственный праздник – День народного единства. 17 сентября – дата с глубоким историческим смыслом. В 1939 году белорусский народ вновь стал единым целым, преодолев трагический раскол. По всей стране происходят мероприятия различной направленности. В школах Беларуси в этот день состоится тематический урок. Занятие намечено в рамках программы «Я, моя семья, моя родина» и направлено на формирование уважительного отношения к историческому прошлому страны, понимание значения Дня народного единства и важности сплоченности белорусского народа. У ребят младшего школьного возраста преобладает эмоционально-чувственное восприятие мира, поэтому для них рекомендована форма заочного путешествия, тематической беседы, просмотра и обсуждения мультфильма, видеосюжетов. На второй ступени общего среднего образования акцент на истории праздника, его общенациональной значимости и консолидирующей роли. Старшеклассникам учителя расскажут об основных направлениях миролюбивой политики, принимаемых государством мерах по обеспечению национальной безопасности. Продолжаем выпуск. Все больше объектов в Барановичах терпят модернизацию, чтобы стать комфортными и притягательными для жителей.

0: Специалисты предприятия «Баранвичеремстрой» активно работают над благоустройством территорий между улицами Царюка и Комсомольской. Площадка рядом с магазином «Подарки» получит новую мелкоштучную тротуарную плитку. Здесь установят фонари и скамейки. Сейчас локация в стадии демонтажа и подготовки к укладке нового покрытия. Ожидается, что место горожане оценят, и оно будет центром притяжения для прогулок и отдыха. Стать частью благого дела и поделиться важным биоматериалом. В Барановичах на неделе проходит марафон донорства. Открыли его медики, 14 сотрудников онкологического диспансера. Люди не понаслышке, знающие цену человеческой жизни, прибыли на станцию переливания крови, чтобы пополнить ценный запас. Эстафету 15 сентября подхватят коллеги, порядка 10 представителей городской поликлиники номер 3. Все добровольцы примут участие в акции не в первый раз, рассказала врач-терапевт станции переливания крови Антонина Беспалова. К миссии присоединится молодое поколение. 17 сентября более 20 студентов Барановичского госуниверситета сдадут компоненты крови, чтобы спасти чью-то жизнь. Перед процедурой все проходят необходимое медицинское обследование. В числе волонтеров как те, кто впервые решился на этот шаг, так и почетные доноры. Встать в их ряды может каждый желающий. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер западный с переходом на северо-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
4: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе».

0: Реклама.
1: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
2: АМИ. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Будьте бдительны в сети Instagram. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: Баранович ФМ.
1: Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.

0: 9 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер западный с переходом на северо-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Сила – это не способность победить других. Это способность победить свой страх, лень и неуверенность. Мир настоящего боевого искусства карате Киокушинкай приглашает на тренировки детей и взрослых с профессиональным тренером, с педагогическим образованием и мастерской степенью третий дан. Вы научитесь контролировать эмоции, держать удар и побеждать в любой жизненной ситуации. Регулярные соревнования и система поясов. Запись и подробности по телефону 8029-525-87-25.
3: Яркая осень в магазине «Красная цена». Большой выбор одежды и обуви, нижнего белья, сумок и кошельков. Школьная форма. За покупками в магазин «Красная цена» на Цирюка 7 с 9 до 20. Торговый центр «Атриум». Второй этаж.
4: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044. 781 13 95.
5: Телефон рекламной службы. 60 36 36.
6: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
7: Слушай свое. На Барановичи

говорить тебе про то, что сложно, сложно собирать нас то, что ты.

0: Реклама.
1: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
2: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
1: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 9:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Александр Лукашенко поздравил президента Зимбабве Эмерсона Мнангагву с днем рождения. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Личный вклад лидера страны в укрепление суверенитета, политической стабильности, устойчивого развития общества и повышение авторитета Зимбабве в мире тяжело переоценить, говорится в послании. Хараре уверенно продолжает курс на социально-экономический прогресс и реализацию амбициозных задач инициативы «Видение 2030». Результаты в промышленности, горнодобывающем секторе, сельском хозяйстве и сфере продовольственной безопасности создают прочную основу для дальнейшего роста благосостояния народа. Глава государства отметил положительную динамику белорусско-зимбабвийского стратегического партнерства и по-настоящему дружественных отношений. Какими цифровыми инструментами сегодня располагает турист в Беларуси, рассказал начальник отдела стратегического планирования Национального агентства по туризму Юлия Красько. Она подчеркнула, развивать сферу, не развивая цифру, невозможно. У Национального агентства по туризму есть ресурс с готовыми гайдами. Проходит апробацию новый продукт «Умный город», создаваемый Центром цифрового развития. Отдельный раздел посвящен путешествиям. Планируется внедрение ИИ-ассистента, который позволит, задавая параметры, строить готовые маршруты, бронировать проживание, ориентироваться, где можно перекусить по дороге. До 1 ноября в стране проходит национальный конкурс «В образ Беларуси. Позерк и открытё». В нем могут принять участие как физические, так и юридические лица. Основной посыл – разработка комплексной концепции туристического бренда Беларуси. Призовой фонд составит 22 тысячи рублей. Уже подано более 300 заявок. Продолжаем выпуск. Приобщить молодое поколение к спорту. Традиционный фестиваль по силовым видам спорта соберет старшеклассников школ Барановичского района 19 сентября. Мероприятие примет лыжероллерная трасса в агрогородке «Мир». Зрелищное событие в рамках спортивно-оздоровительного проекта «Здоровая нация» для ребят 8-11 классов организует сектор спорта райисполкома. Республиканская общественная организация «Патриоты Беларуси». Богатырская лига «Сильнейшая нация мира».

0: программе «Перетягивание каната», «Эстафета», «Подъем гантелей». Ребята смогут попробовать свои силы и увидеть мастер-классы от профессионалов в подъеме бревна, выталкивании его из круга, тяге машины. Начало в 11 часов. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер западный с переходом на северо-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Баранович ФМ на 100.0.
1: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
2: Мне холодно.

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер западный с переходом на северо-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха утром 10-15 градусов. В течение дня 18-20 со знаком «плюс».

0: более 20 лет, охраняя природу, охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Знаете это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие? Мы знаем. Финансовые витамины Белинвестбанка – это финансы со вкусом, возможность бесплатного обслуживания, снятие наличных и манибэк баллами. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
2: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Маранович, ФМ, новости.
1: В Барановичах 10:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Александр Лукашенко подписал указ об официальных геральдических символах Службы безопасности президента Республики Беларусь. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Данным документом корректируется предыдущий указ от 17 марта 2004 года. В обновленной редакции излагаются положения об эмблеме ведомства, ее изображение, а также описание знамени Службы безопасности. Кроме того, дополнительно вводится нагрудный квалификационный знак структуры. Он учрежден в трех классах. Сегодня в Беларуси открылась четвертая сессия Палаты представителей Национального собрания. Депутаты приступили к работе, которая определит законодательную повестку страны на ближайшие месяцы. Накануне на заседании Совета был рассмотрен примерный график вопросов. Теперь в центре внимания экономика. Готовятся законопроекты по сельскому хозяйству, кредитно-финансовой сфере, промышленной безопасности. Ожидается внесение поправок в документы о лицензировании трудовых отношениях. Также на повестке концепция закона о волонтерской деятельности. План на второе полугодие включает более 50 мероприятий. Семинары, выездные собрания и круглые столы. Продолжаем выпуск. Барановичский городской комитет БРСМ запустил творческий конкурс «Зубр. Гордость и наследие Беларуси». Принять участие могут школьники 5-11 классов в номинации «Наследие Беларуси глазами юных». Учащимся СУЗов и студентам предлагают проявить себя в категории «Современный взгляд на наследие». Свое видение на тему «Сохраняя наследие» приглашают презентовать и молодых специалистов. Художественный замысел разрешено воплотить в разных форматах. Принимают рисунки, плакаты, аппликации, подделки, изделия декоративно-прикладного творчества, фотографии и цифровые иллюстрации. Важное условие – в каждой работе обязательно должна присутствовать символика общественной организации БРСМ. Материалы необходимо направить до 14 октября по адресу улица Советская, 59/6. Итоги подведут до 1 ноября. Как отметили организаторы, «Зубр» не случайно дал имя новой инициативе. Это олицетворение силы, мудрости, стойкости и бережного отношения к природе. Кроме того, «Могучий зверь» – один из самых узнаваемых брендов нашей страны в целом и первого региона в частности. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха в течение дня 18-20 градусов. Вечером 13-15. Ночью ожидается 8-10 со знаком «плюс».

0: Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.
1: Барановичи FM. Наше радио.

0: 11 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха в течение дня 18-20 градусов. Вечером 13-15. Ночью ожидается 8-10 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Сила – это не способность победить других. Это способность победить свой страх, лень и неуверенность. Мир настоящего боевого искусства карате Кёкушинкай приглашает на тренировки детей и взрослых с профессиональным тренером, с педагогическим образованием и мастерской степенью третий дан. Вы научитесь контролировать эмоции, держать удар и побеждать в любой жизненной ситуации. Регулярные соревнования и система поясов. Запись и подробности по телефону 8029-525-87-25.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Уважаемые родители, с вами сейчас есть ребенок?
4: Тогда повторяйте со мной правила безопасности. Я умею пользоваться электроприборами. Уходя из дома, надо выключать электротехнику из розеток. Подключать в розетку только один электроприбор. Пользоваться только исправными электроприборами. В случае чрезвычайной ситуации немедленно позвонить 101. Повторили? А теперь гордитесь, что научили правилам безопасности.
3: МЧС благодарит заботливых родителей и помните, помощь рядом.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Баранович FM.
1: Добрый-добрый день, друзья. Второй день рабочей недели. Эфирное время 11:12. На одной волне с вами Лерика Черненко, и мы начинаем. Сегодня я предлагаю всем нам кое-что очень простое. Выйти из дома, ну или после работы, пойти и никуда не спешить. Потому что есть удивительная осенняя привычка, когда вдруг совершенно перестает быть важно, куда именно ты идешь. Можно сделать небольшой крюк по дороге домой, можно пройти две остановки пешком, можно свернуть во двор, в котором никогда раньше не бывал, можно идти с кофе в руке, слушать музыку и вообще не иметь никакого плана. И почему-то именно осенью это особенно приятно. Летом мы гуляем, чтобы куда-то прийти, а осенью иногда хочется гулять просто потому, что хорошо ведь, хорошо вот так идти. Сегодня будем разбираться, почему прогулка без цели может оказаться одной из самых приятных вещей, которые мы делаем для себя осенью. И почему именно во время таких прогулок иногда приходят лучшие мысли. Ну а тем более погода продолжает радовать всех нас. Почему бы и не погулять, если позволяет время и возможности. Точнее, возможности можно найти всегда. Было бы желание. Поэтому ищем внутри себя желание прогуляться, находим возможности и вперед в это классное настроение и в хорошую погоду.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для них самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
4: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

остаемся на одной волне вместе с Барановичи FM. И есть у меня к вам вот прям сразу же так вопрос. Когда вы последний раз вот просто гуляли? Не шли в магазин, не выгуливали собаку, не добирались до работы или не бежали навстречу, а просто вышли и подумали, а пойду-ка я куда-нибудь, вот куда глаза глядят, прогуляюсь. Мне кажется, взрослые люди вообще слишком редко так делают. В детстве мы могли идти домой 1.5 часа вместо 20 минут из школы, к примеру, потому что нашли палку или увидели кота, или просто пошли за друзьями, потому что просто захотелось свернуть направо, а потом мы выросли, и прогулка стала чем-то очень функциональным. Это надо посчитать шаги, километры, замерить пульс, выстроить маршрут. А ведь иногда можно убрать всю эту систему координат и просто идти. И знаете, что в этом особенно приятно? Когда у прогулки нет цели, ты начинаешь замечать сам путь. Какой сегодня свет? Кто идет навстречу? Как изменились деревья? Какой запах у воздуха? Он ведь поменялся уже. Как выглядит город вечером? И вдруг вот в эти моменты ты понимаешь, мы столько времени проводим, пытаясь куда-то попасть, что иногда забываем посмотреть, где мы уже находимся. Отличная мысль, которая, надеюсь, поселится в вашей голове, и вы с этого дня, с этого момента станете больше наблюдать и замечать красивого. Ну а я спешу напомнить, что у нас работает смс-портал, короткий номер 9946 или вайбер 8033-617-9946. Пишите нам, передавайте приветы друзьям, поздравляйте любимых людей с праздниками. Ну и, конечно, пишите, любите ли вы гулять, какие ваши любимые маршруты прогулок в нашем городе и, возможно, какие-то места, которые вы раньше никогда не замечали, открылись для вас совсем по-новому. С удовольствием зачитаю ваши сообщения в прямом эфире. Ну а мы продолжаем эфир, включаем музыку и только с улыбкой, и только вперед!

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 11:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Сегодня у президента международная повестка. Александр Лукашенко встретится с представителями команды Дональда Трампа. Во главе делегации спецпосланник США по Беларуси Джон Коул. Миссия прибыла на переговоры в Минск. Об этом сообщил телеграм-канал Пол Первого. Белорусско-американские переговоры пройдут во Дворце независимости, говорится в сообщении. Очередную сессию открыли в Минске депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Депутатам нужно больше работать со СМИ и в соцсетях, чтобы противостоять негативному информационному воздействию, заявил председатель Палаты представителей Беларуси Игорь Сергиенко на открытии очередной сессии. Спикер добавил, что через интернет и масс-медиа нужно также реагировать на резонансные темы. При этом необходимо делать акцент не только на республиканский, но и региональный уровень. Мы выходим на создание собственного медиапродукта. Депутатам следует более активно предлагать возможные темы и рубрики на телевидении, в печати и социальных сетях, подчеркнул Игорь Сергиенко. И о спорте. На неделе хоккеисты Барановичского «Авиатора» сыграют домашние матчи. Летчики хоть и уступили в двух предыдущих встречах Могилеву, но игры с их стороны получились результативными. Нападающий Даниил Боруш сумел отличиться заброшенными шайбами в двух дерби. Также в его активе голевая передача. Шанс исправиться у коллектива Георгия Рязанцева будет 16 и 18 сентября в матчах против Славутича. Поединки примет Ледовый дворец Барановичей. Начало в 19 часов. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха в течение дня 18-20 градусов. Вечером 13-15. Ночью ожидается 8-10 со знаком «плюс».

снова привет всем, кто остается с нами на одной волне в эфире Барановичи ФМ. 15 сентября на календаре, и давайте прямо сейчас заглянем в гороскоп, что же о сегодняшнем дне нам скажут звезды. Овны, сегодня вам особенно полезно немного замедлиться, не все нужно решать прямо сейчас, помните об этом. Тельцы, отличный день для приятной прогулки и вкусного места по пути, главное не считать калории хотя бы один вечер. Близнецы. Сегодня случайный разговор может оказаться гораздо интереснее запланированной встречи. Да, не упустите вот этот случайный разговор. Раки. Вам показан знакомый маршрут, но попробуйте пройти его немного иначе, ну, как минимум, замечая все вокруг, да. Львы. День спонтанности. Если появится желание куда-то свернуть, сверните. Ох, как интересно. Девы, не превращайте прогулку в очередной пункт списка. Сегодня можно просто погулять. Помните об этом, девы. Весы. Прекрасный день для красивых мест, фотографий и эстетичных осенних деталей. И с этим не поспоришь. Скорпионы, не удивляйтесь, если сегодня в голову придет важная мысль во время совершенно обычного занятия. Стрельцы, вам особенно полезно сменить обстановку, даже если это всего лишь новый маршрут по городу. Козероги, сегодня постарайтесь оставить хотя бы немного времени, когда вы никому ничего не должны, помните? Водолеи, возможно, случайная идея, которая потом окажется очень полезной. Держите заметки под рукой. Рыбы. Сегодня хорошо работает музыка. Выберите плейлист под настроение и отправляйтесь гулять. И общий прогноз для всех. Не обязательно знать, куда вы идете, чтобы хорошо провести время. Ну и тем временем, друзья, середина сентября. Только вдумайтесь, будто вчера мы прощались с летом, настраивались на осень. И вот уже половина сентября позади, да, 15 число. Приближаемся к полудню. Это значит, впереди у нас еще очень много интересного. Целых 2 часа дневного эфира. Совсем скоро, в начале следующего часа, расскажу о том, чем же интересна дата 15 сентября, какие праздники мы сегодня можем отметить. Обязательно чуть попозже заглянем в лунный календарь. Ну и продолжим говорить, почему же во время прогулок к нам приходят новые идеи, решения вопросов и инсайты. Чем полезны вот такие прогулки без определенной цели? Оставайтесь с нами на одной волне и обязательно узнаем много интересного. Это все у нас впереди.

0: Реклама.
1: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны гарантирует. Гарантия сохранности вашего имущества.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и под любым предлогом просит назвать сведения о банковской платежной карте или паспортные данные, не продолжайте разговор. Это мошенник.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха в течение дня 18-20 градусов. Вечером 13-15. Ночью ожидается 8-10 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Баранович FM.
1: Привет-привет всем, кто остается с нами на одной волне. В эфире Баранович FM. 15 сентября на календаре, 12.11, точное белорусское, и мы продолжаем. Давайте посмотрим, чем сегодня удивляет нас календарь, какие праздники мы можем с вами сегодня отметить. И они удивительные. Ну что, начнем с самого необычного праздника – Международный день точки. Да-да, обычные точки. В этот день вспоминают о детской творческой инициативе, связанной с книгой Питера Рейнольдса «Точка». История начинается с девочки, которая думает, что не умеет рисовать, а учитель предлагает ей просто поставить на листе бумаги точку. И дальше из этой точки постепенно рождается творчество. Мне нравится этот праздник еще и потому, что точка – это одновременно конец и начало. Вот поставил точку, и можно начинать что-то новое. А вот уже где ставить точку, подумайте сами, где в вашей жизни нужно что-то завершить и начать что-то с чистой строки. Идем дальше. Сегодня также отмечают День библиотек Беларуси. И это очень красивый повод вспомнить, что библиотека – это давно уже не только место, где стоят книги. Это место, куда человек может прийти просто за тишиной, атмосферой, случайной книгой и новой мыслью. Поэтому обязательно зайдите сегодня в библиотеку и возьмите что-нибудь почитать. Есть сегодня и загадочный повод – День совпадений снов. Но туда мы углубляться не будем. А еще 15 сентября – это день рождения Greenpeace, экологической организации, основанной в 1971 году. И вот тут можно увидеть неожиданную связь с нашей сегодняшней темой. Иногда, чтобы почувствовать себя ближе к миру, достаточно просто выйти на улицу и посмотреть вокруг. Не обязательно спасать планету за один день, можно хотя бы заметить, что происходит рядом. И это уже будет хороший первый шаг.

0: Реклама.
1: Мечтаете обновить технику? Мощный ноутбук для работы и учебы, современный смартфон с отличной камерой или большой телевизор для всей семьи? Белтелекомшоп дарит такую возможность. Теперь вы можете купить любой товар в рассрочку от Белтелеком без переплат. Да-да, без процентов. Успей купить выгодно в Белтелекомшоп. Адреса магазинов и весь каталог на сайте shop.beltelecom.by.
0: Телефон рекламной службы 60-36-36.
2: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
3: Слушай свое на Барановичи.

остаемся на одной волне вместе с Барановичей FM. Ну и теперь интересный факт. Вы когда-нибудь замечали, что какая-нибудь проблема, над которой вы час, а то и больше сидели за столом, вдруг совершенно неожиданно решается во время прогулки? Вот вы идете, смотрите по сторонам, и вдруг в голове: «О, а вот же как можно сделать!» И это не просто субъективное ощущение. Ходьба действительно может стимулировать творческое мышление. Одно из известных исследований Стэнфордского университета показало, что во время ходьбы у людей повышалась способность генерировать новые идеи по сравнению с сидением. И вот почему прогулка без цели – прекрасная вещь. Вы не сидите перед задачей, не требуете от мозга: «Ну давай, придумай что-нибудь, ну хоть что-нибудь». Вы просто идете. Меняется картинка перед глазами, меняется ритм тела, и мозг получает немного больше свободы. Так что, если сегодня вы застряли с какой-нибудь идеей, возможно, не надо смотреть на нее еще 2 часа. Встаньте и погуляйте. Прогуляйтесь, да. Иногда хорошая мысль догоняет нас именно тогда, когда мы перестаем ее ловить. А пока вы думаете над этим, я спешу сообщить, что совсем скоро, в середине часа, служба информации нашего радио расскажет о самом актуальном из жизни нашей страны, в частности, Барановичского региона. Об этом ровно в 12:30 в выпуске новостей. Ну а после этого вернемся в эфир и проведем даже маленький эксперимент. Что это будет, узнайте попозже. Ну а пока включаем хорошую музыку с Селена Гомес на трек-листе.

0: и работы посольств, поставка калийных удобрений и другие вопросы. В Беларуси 15 сентября отмечают День библиотек. Даже в век информационных технологий книгохранилища остаются надежным источником знаний. Совокупная библиотечная сеть страны в целом насчитывает более 5500 объектов с общим объемом фонда порядка 200 миллионов экземпляров. Это не только центры сбора и хранения материалов, но и важные образовательные, научные и культурные площадки. Подтверждение тому – встреча, которая сегодня состоится в Центральной городской библиотеке имени Валентина Тавлая в Барановичах. Программа «Читательский Оскар» соберет самых активных пользователей. Откроет мероприятие торжественная церемония награждения в различных номинациях. Кроме того, запланирован книгообмен. Каждый участник принесет особое для него издание, познакомит с ним других и передаст тому, кто заинтересуется. Так любимые страницы продолжат жить уже в руках нового читателя, отметила заместитель директора по основной деятельности централизованной библиотечной системы Елена Борзилова. Начало в 18 часов. Продолжаем выпуск. Белорусов предупредили о циркуляции в предстоящий эпидемический период трех вирусов одновременно – ОРВИ, гриппа и SARS-CoV-2. Об этом сообщили в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Там отметили, в организациях здравоохранения завершается подготовка к проведению ежегодной вакцинации. Специалисты обратили внимание, что в нынешнем сезоне штаммовый состав биологических препаратов против гриппа обновлен полностью по всем трем компонентам в соответствии с рекомендациями ВОЗ. Граждан за счет бюджета будут делать укол Гриппол Плюс российского производства. Первая партия станет доступна населению в начале октября. Привиться рекомендуют в первую очередь тем, кто входит в группу высокого риска заболевания, его тяжелого течения и неблагоприятных последствий. Всем, кто заинтересован защитить себя заранее, необходимо сообщить о своем желании в поликлинику по месту жительства. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха в течение дня 18-20 градусов. Вечером 13-15. Ночью ожидается 8-10 со знаком плюс.

остаемся на одной волне вместе с Барановичи FM. Ну, знаете, есть предложение. Давайте сегодня проведем маленький эксперимент. Все-все-все. Когда вы закончите работу, не спешите сразу домой. Выберите совершенно случайный маршрут. Только одно условие. Он должен быть безопасным и таким, по которому вы обычно не ходите. Сверните на соседнюю улицу, зайдите во двор, пройдите через парк, посмотрите, что находится за тем самым поворотом, который вы обычно проезжаете в машине. И попробуйте не фотографировать все подряд, просто смотреть, как будто вы турист в собственном городе. Мне вообще кажется, что иногда для новых впечатлений совсем не обязательно ехать в другой город. Нужно просто однажды посмотреть на свой город непривычными глазами. И, возможно, вы обнаружите место, мимо которого проходили сотню раз, а оно все это время было красивым.

0: Реклама.
1: Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр Дейскомп. УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
2: Ами, акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.
6: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

Остаемся на одной волне вместе с Барановичей ФМ. И продолжаем наш маленький эксперимент. А теперь я хочу вас спросить. Представьте, что сегодня после работы у вас есть 1,5 часа совершенно свободного времени. Никаких обязательств, никуда не нужно спешить. И вы можете просто выйти из дома. А вот теперь вопрос, куда же вы пойдете? Может быть, это будет парк или кафе. Может быть, вы направитесь в центр города или к реке. По неизвестным улицам или вообще сядете в машину и поедете, пока не захотите остановиться. Мне кажется, ответы на этот вопрос иногда очень хорошо показывают, чего нам сейчас хочется. Тишины, людей, движения, красоты или просто немного побыть наедине с собой. Обязательно задайте себе этот вопрос и покопайтесь внутри себя. Возможно, вы найдете то, чего вам так не хватает и на что стоит однозначно уделить время. Ну а я спешу напомнить, что у нас работает смс-портал, короткий номер 9946 или Viber 8033-617-9946. Пишите нам, передавайте приветы друзьям, поздравляйте любимых людей с праздниками, ну и пишите нам по теме этого дневного эфира, куда же вы хотели бы сегодня сбежать или отправиться просто на прогулку, если бы у вас было 1,5 часа свободного времени. С удовольствием зачитаю ваши сообщения в прямом эфире. Ну а пока продолжаем эфир, слушаем хорошую музыку. Клава Кока нам говорит 100 шагов назад. Нужно ли их делать назад или только вперед? Давайте разбираться.

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха в течение дня 18-20 градусов. Вечером 13-15. Ночью ожидается 8-10 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
2: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Барановичи FM.
1: Привет-привет всем. Остаемся на одной волне с Барановичи FM. Сегодня 15 сентября. И как мы уже узнали, сегодня отмечается День библиотек Беларуси. И знаете, мне захотелось немного заглянуть в историю, потому что библиотека сегодня для многих уже не только место, где можно взять книгу. Начнем с любопытного факта. Одной из старейших публичных библиотек Беларуси считается Гродненская библиотека, которая появилась еще в 1830 году. Первоначально книги для нее жертвовали представители местной шляхты, а первых читателей было всего около 40 человек. А теперь перенесемся в Минск. Национальная библиотека Беларуси официально ведет свою историю с 15 сентября 1922 года. То есть сегодняшний день библиотек связан в том числе с датой ее основания. Когда библиотека только появилась, в ее фонде было около 60 тысяч экземпляров, а пользовались ими примерно 1100 человек. И представьте, прошло менее 20 лет, и к началу 1941 года фонд уже превышал 2 миллиона томов. Правда, война практически уничтожила библиотеку. После освобождения Минска из огромного довоенного фонда удалось сохранить только около 320 тысяч экземпляров. Библиотеку пришлось фактически собирать заново. А нынешнее здание Национальной библиотеки, тот самый знаменитый белорусский алмаз, открылось для читателей в 2006 году. То есть 20 лет назад. И, знаете, мне нравится одна мысль. Библиотека – это ведь не просто место, где хранятся книги. Это место, где хранится память. Причем иногда библиотека хранит не только историю страны, но и вашу личную историю. Книгу, которую вы читали в детстве. Или тот самый роман, который кто-то однажды вам посоветовал. Или даже издание, которое случайно попалось в нужный момент. Так что сегодня можно просто зайти в библиотеку, даже если вы давно ничего не брали почитать. Возможно, там вас уже ждет какая-нибудь история.

0: Реклама.
1: Знаете, это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие. Мы знаем.
2: Финансовые витамины Белинвестбанка – это не просто карточные пакеты. Это финансы со вкусом. Возможность бесплатного обслуживания. Рассчитывайтесь в магазинах и не переплачивайте. Манибэк. Возвращайте баллами. Наличные. Снимайте без комиссии на простых условиях. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

15 сентября на календаре, точное белорусское 13:21, и мы остаемся с вами на одной волне. Самое время посмотреть, что сегодня приготовил лунный календарь. Давайте посмотрим. 15 сентября. Сегодня у нас растущая луна. Заканчивается 4-й и начинается 5-й лунный день. А луна находится в Скорпионе. Четвертые лунные сутки в популярных трактовках связывают с размышлениями, анализом и обращением к тому, что для вас действительно важно. А пятое, вот куда мы переходим, с движением, активностью и изменениями. Поэтому сегодняшний день можно воспринимать как хороший повод не сидеть на месте. Но я бы не стала превращать это в обязательную инструкцию. Лунный календарь – это скорее повод прислушаться к себе. Если хочется активности, двигайтесь. Если хочется прогулки, гуляйте. Если хочется вечером свернуться дома с книгой в пледе, тоже прекрасно. Главное – не делать из каждого дня соревнования. Услышьте и примените обязательно к себе.

0: Богдановича ФМ новости.
1: В Барановичах 13:30, и сейчас о самом актуальном к этому времени. В студии Саша Машкетова. Добрый день. Александр Лукашенко встретился с представителями команды президента США Дональда Трампа во главе со спецпосланником США по Беларуси Джоном Коулом. Лидер республики, приветствуя гостей, подчеркнул, что общество с интересом воспринимает визиты американской стороны, а соседи и другие главы государств внимательно следят за встречей. Президент акцентировал, что кампания немножко расширилась. Участие с белорусской стороны принимает премьер-министр Александр Турчин, чтобы подробно доложить о том, как реализуются предыдущие договоренности на практике. А также председатель КГБ Иван Тертель и постоянный представитель Беларуси.

0: орган народовластия в нашей стране, определяющий стратегические направления развития общества и государства, обеспечивающий незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие. Продолжаем выпуск. Сегодня в Баранническом районе стартовал велопробег. Двухколесная эстафета проводится в преддверии одного из главных праздников страны. 17 сентября в Беларуси в шестой раз отметят День народного единства. К инициативе присоединились молодые специалисты. Маршрут объединил знаковые памятные места, рассказала главный специалист отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома Анна Будько. Дорога началась от деревни Полонка, прошла через Жемчужный и Новую Мышь. Финишная черта на лыжероллерной трассе агрогородка «Мир». По пути участники возлагают цветы и венки к мемориалам. В программе экскурсия по обновленному парку в деревне Новая Мышь. И о спорте. На неделе хоккеисты Барановичского «Авиатора» сыграют домашние матчи. Летчики хоть и уступили в двух предыдущих встречах Могилеву, но игры получились результативными. Нападающий Даниил Боуруш сумел отличиться заброшенными шайбами в двух дерби. Также в его активе голевая передача. Шанс исправиться у коллектива Георгия Рязанцева будет 16 и 18 сентября в матчах против Славутича. Поединки примет Ледовый дворец Барановичей. Начало в 19 часов. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробней.
1: Погода.
0: Рабочая неделя в Беларуси ожидается без сюрпризов. В середине сентября погода будет вполне соответствовать календарю. Без аномального тепла, но в то же время и без настоящего осеннего холода. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха в течение дня 18-20 градусов. Вечером 13-15. Ночью ожидается 8-10 со знаком плюс.

Остаемся на одной волне вместе с Барановичи FM. Есть такая прекрасная человеческая особенность. Иногда самые запоминающиеся события происходят вообще не по плану. Мы можем месяц готовиться к поездке, составлять маршрут, искать рестораны, планировать каждую остановку. А потом больше всего запоминается совершенно случайный поворот. Или кафе, которое нашли случайно. Или улица, на которую свернули не туда. Человека, с которым познакомились в очереди. Или место, которого вообще не было в этом самом плане. И мне кажется, в обычной жизни работает то же самое. Когда все слишком расписано, у случайностей просто нет места. А та самая прогулка без цели, о которой мы сегодня весь дневной эфир говорим, это как маленькое разрешение жизни. Сегодня можешь удивить меня чем-нибудь сама. Не обязательно каждый день должен приводить нас к какой-то новой цели. Иногда можно идти просто так, без результата, без галочки, без фотографий для социальных сетей, без километров, которые обязательно нужно находить. Просто выйти и посмотреть, какой сегодня город, какой сегодня воздух, какой сегодня свет, кто идет вам навстречу и что происходит внутри вас. Потому что, возможно, одна из самых недооцененных роскошей взрослой жизни – это иметь время идти, куда хочется. Даже если это всего 20 минут. Так что, если сегодня вечером увидите человека, который идет совершенно неизвестно куда, не думайте, что он заблудился. Может быть, он просто послушал наш дневной эфир и сейчас просто гуляет. И, возможно, именно поэтому сегодня у него все хорошо. Поэтому, друзья, хорошего вам дня, красивых маршрутов и хотя бы одной случайной находки по дороге. На одной волне с вами была Лерика Черненко. И до встречи завтра на 100.0 FM.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает, забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха в течение дня 18-20 градусов. Вечером 13-15. Ночью ожидается 8-10 со знаком «плюс».

0: По поводу и без.
1: Это программа «По поводу и без», в студии Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Раскрыть секрет того, в чем он фактор успеха у жителей нашего города. Появится возможность насладиться живым исполнением нашей землячки, голос которой знают и любят зрители по всей стране. Талантливая Елена Легостева даст концерт в Барановичах 24 сентября в городском доме культуры. Ожидается, что это будет творческий вечер, наполненный душевными композициями, неожиданными дуэтами, ярким шоу на сцене. Всю жизнь Елену Юрьевну сопровождает музыка. В этом году она заявила себе на всю страну, став победительницей 4-го сезона телепроекта «Фактор Бай-60+». Сегодня Елена Легостева, гостья нашей студии. Добрый день, Елена Юрьевна.
2: Добрый день, Екатерина. Добрый день, наши уважаемые слушатели. Очень рада быть сегодня с вами.
1: Рад вас видеть и слышать. А мы всех призываем присоединяться к нашей компании. Вы узнаете некоторые секреты сольного концерта, участия в «Факторе» и какая песня у артистки любимая. И сегодня вы можете стать обладателем пригласительного билета на концерт Елены Легостевой. Кто правильно ответит на вопрос, внимание, какое число стало магическим для Елены на «Факторе»? Свои ответы, варианты ответов присылайте на портал 9946. И именно вы сможете стать счастливым обладателем пригласительного билета на две персоны на концерт Елены Легостевой. И сразу к вам, Елена Юрьевна, с вопросом, кем бы стала Елена Легостева, если бы не связала свою жизнь с музыкой?
2: Хороший вопрос. В общем-то, я и стала по первому образованию и по работе инженером-механиком, так как окончила Белорусский политехнический институт, теперь это БНТУ, работала по специальности, немало, так скажем. Ну, а потом так жизнь повернулась, что... Ну, в творчестве я была всю жизнь вообще-то. Но так сложилось, что, наверное, творчество перевесило, так скажем, цифры, механику. И я сменила профессию, ушла работать на железную дорогу в санаторий магистральный, культорганизатором. Меня туда, собственно, и пригласили, благодаря тому, что слышали песни в моем исполнении. Тогда я очень активно на гитаре играла. И вот как-то так было сложно очень решиться, но все-таки я решила попробовать. Все равно это как-то ближе было мне по сердцу, по душе. Так что инженером я стала, но просто так сложилась жизнь, что вернула меня в творчество, так скажем.
1: Но это еще раз доказывает, что талант не знает профессиональных рамок. Вы рассказывали, что любовь к музыке сопровождала вас с детства, жизнь приводила вас в техническую сферу, но вы снова возвращались к вокальному мастерству. Расскажите, какой путь прошли и как попали в творческую среду Барановичей?
2: Как я уже сказала, окончив институт политехнический, по распределению я попала в Брест. На Брестский электромеханический завод. Там благополучно отработала почти 4 года. Также я там участвовала в самодеятельности. Там шикарный был дом культуры, пела в коллективах и сольно. Но родители уговорили вернуться на родину, в Барановичи. И я работала на швейной фабрике инженером-механиком. И в первый же вот год моего приезда моя тетя Света меня отвела в Дом культуры на прослушивание городской концертный оркестр. Тогда им руководил Михаил Вишневский. Меня прослушали и взяли внештатной солисткой. И, соответственно, я стала посещать репетиции. Я познакомилась вот с этими прекрасными творческими людьми, которые работали в то время в Доме культуры. Это и композиторы, музыканты, вокалисты, хореографы. Так судьба связалась, что с многими дружба сохранилась до сих пор. И мы прекрасно общаемся, делаем проекты. Ну, в общем, творческая жизнь начала кипеть с того момента, можно так сказать.
1: И уже не смогли оставить, правда?
2: Конечно.
1: Это все атмосфера. Да. Важный этап, с которого, можно сказать, начался новый виток популярности, это «Фактор Бай». Вы прошли кастинг, ждали ответа. Помните, какой была реакция на тот самый звонок?
2: Конечно. Это было в августе, я очень хорошо помню этот день. Я была на работе, поступил звонок. Мне сказали, что вы прошли в телекастинге. И целый день я ходила с какой-то такой дурацкой улыбкой на лице. Ну, какое-то было чувство внутри радости какой-то. Вот как бы первый шажок, можно сказать, уже был сделан.
1: На проекте вы примеряли различные образы, органично вживались в них. Какое из амплуа вам наиболее близко?
2: Вообще на сцене я очень люблю петь песни со смыслом, лирические. Мне это близко как-то. Вот, ну, по жизни я человек-оптимист. И я очень люблю и какие-то жизнеутверждающие, веселые песни. Поэтому все образы интересны. И когда ты находишься на факторе, там же режиссеры придумывают вообще необычные какие-то моменты, которые, может, где-то в обычной жизни ты бы не додумался вот сопоставить, допустим, эту песню вот с такой постановкой, например, там, или с таким видеоконтентом. То есть это очень интересно, на самом деле, побывать в различных образах.
1: Последний эфир, где раскрылась главная интрига шоу. Вот как проходил выбор композиции и принимали ли вы участие в этом выборе?
2: Вообще все композиции, конечно же, мы согласовывали, искали вместе с педагогом по вокалу. Моим педагогом был замечательный артист нашей белорусской эстрады Евгений Курчич. И вот эту песню, как раз, которая звучала в суперфинале, это песня Ирины Понаровской «Я до слез люблю тебя», я ее до этого не слышала. Он предложил просто послушать мне эту песню. Кстати, даже не в исполнении Понаровской, а там с какого-то конкурса. И вот она как-то мне запала, я целый день ходила, ее напевала, вот, и на следующей репетиции сказала, что да, наверное, это эта песня, мне кажется, она у меня получится. Мы попробовали, послушали, естественно, весь репертуар потом согласовывается с музыкальными продюсерами, и эту песню утвердили, и вот мы стали над ней работать. Я думаю, что получилось.
1: Дуэт сложился, правда. Поделитесь эмоциями, которые вы испытали, услышав свое имя уже в качестве победителя шоу «Фактор Бай 60+».
2: Эмоции, конечно, переполняли, я даже не знаю, волнение, биение сердца, какая-то радость. В общем, очень... Даже этот момент мне уже не очень помнится, потому что так нахлынывают на тебя эмоции, что захлестывают, вот как-то вот это все промелькнуло. Но на самом деле потом долгое время я как-то не могла это осознать, что все-таки я победитель. Вот мы ехали с эфира с друзьями, с моей группой поддержки. Я говорю, я вообще в это не верю пока еще.
1: Чувствовали ли вы поддержку родного города в свой адрес?
2: Очень чувствовала. Вообще хотела бы сказать огромное-огромное спасибо нашим горожанам, которые болели за меня. Люди, которых я даже вот совершенно не знаю, я до сих пор встречаю в городе. И вот этот самый был популярный вопрос: это вы? Это же вы. Поэтому огромное всем спасибо за поддержку. Я вас очень-очень люблю, уважаю. И постараюсь вас радовать своими песнями.
1: Концепция большого концерта в Барановичах, который состоится 24 сентября в городском доме культуры, фактор успеха. Елена Юрьевна, из чего он состоит?
2: На самом деле, когда мы думали, как назвать концерт, как бы это уже не юбилей, это как бы, ну, вот это название как-то первым пришло в голову. Фактор успеха, и вот мы как-то на нем остановились практически сразу. На самом деле, мне кажется, что фактор успеха – это не один какой-то фактор, это много факторов. И, конечно же, это и семья, и друзья, которые тебя поддерживают. Это труд, упорство, опыт. Ну, в общем-то, этому моменту я тоже уделю внимание в своем концерте, дабы оправдать это название. Поэтому те, кто придет, обязательно об этом узнают.
1: Да, приглашаем. Каждый выход на сцену обещает быть зрелищным. Приоткройте вот немножечко завесу тайны. Что же все-таки ждет зрителей?
2: Я надеюсь, что получится очень яркое шоу. будут принимать участие в шоу несколько хореографических коллективов и нашего города. Будет приглашенный коллектив из Минска, шоу-балет «Феерия». Ведущий концерта будет актер театра и кино из Минска. Конечно же, будут мои друзья, коллеги. Будет мой педагог по вокалу Евгений Курчич. И мы с удовольствием исполним дуэт, который прозвучал в суперфинале. Конечно же, мои коллеги и друзья Диана Лугина, Евгений Конюх, которые тоже, все они исполнят и свои сольные композиции, и, естественно, мы споем в дуэте.
1: Отлично. Будут ли выступления коллектива «Полозонька», который занимает значимую часть вашей творческой биографии?
2: Конечно, мы много лет дружим, нас объединяет и творческая, и дружба по жизни. Конечно же, без «Полозоньки» невозможно. Мы придумали очень оригинальный, интересный выход нашему коллективу. И, конечно же, готовится новая песня специально для этого концерта. Ну и да, забыла еще сказать, я думаю, что надеюсь, что зрители тоже это оценят. Я, как музыкант, очень люблю живой звук, поэтому первый блок концерта пройдет в сопровождении коллектива «Фрагмент Бэнд». Это будет живая музыка, прекрасные музыканты. Я надеюсь, что все сложится, как мы планируем.
1: Заинтриговали. Елена Юрьевна, при подготовке к интервью нашу редакцию очень тронул один факт. Вы волонтер и помогаете бездомным животным. Поделитесь с нашими слушателями, как вы приобщились к этому благому делу.
2: В общем-то, я всегда любила животных, и по жизни у нас всегда дома были коты, потому что мы в квартире жили, может, были бы собачки, но коты были. У сестры, там у нее собственный дом, там, конечно, и собаки. И, в общем-то, вот на волонтерство, уже на вот такое серьезное больше, меня сподвигло, вот когда была пандемия, 20-й год, я помню хорошо, лето, нас отправили на 3 месяца без содержания, ну, то есть на простой, вернее. И надо было, естественно, какие-то дела поделать. И вот прибился во двор маленький котенок с переломанной лапкой, и как-то мне так его жалко стало. И вот я стала за ним ухаживать, построила ему там домик, потом стали появляться еще котики. Знаете, как в любом дворе они прибиваются. Я на этой почве познакомилась с нашим учреждением защиты животных «Мурзики». И вот как-то мы стали контактировать, я стала вот и туда навещать, там животных, и там все больше становилось, и больше. Я всегда помогаю, чем могу, финансово, какие-то помощи. Ну, естественно, в своем дворе вот этот процесс у меня все эти года на контроле. На сегодняшний день у нас вообще бездомных там уличных котиков, по крайней мере, вот в моем окружении их просто нету. Ну, а когда я где-то вижу в городе, все всегда так подшучивают: о, Лена никогда мимо не пройдет. Сразу же в магазин корм хотя бы покормить.
1: Позаботиться, да. Хотя бы маленькую помощь, но оказать.
2: Да. Ну, я их стараюсь пристраивать, естественно, те котики, которые появлялись. Естественно, я их стерилизую, чтобы они вот так не плодились на улице, потому что это плохо. Ну, домой же всех не возьмешь. Дома, естественно, у меня
1: всех
2: тоже есть
1: обогреешь.
2: Кот. Да, да, да.
1: А я напоминаю, что у нас работает смс-портал 9946, и вопрос у нас такой: какое число стало магическим для Елены на «Факторе»? Активно голосуйте, присылайте свои варианты 9946. Елена Юрьевна, знаем, что ваша любимая песня связана с тем делом, которым вы занимаетесь для души. Смотрю на вас и прям вот слезы вижу, что Елена Юрьевна наворачивается, потому что вот это все действительно от сердца идет. В детстве вы любили напевать композицию «Черный кот». Смогли бы вы исполнить ее в прямом эфире нашего радио?
2: Да, ну вот все вопросы про любимую песню, это всегда сложно, потому что, я считаю, раз ты уже исполняешь, наверное, она уже твоя любимая, полюбившаяся. Ну, а да, первая песня, которую услышал папа, я еще не умела разговаривать, но я ее как бы мурлыкала, он мелодию услышал, это был «Черный кот». Ну, попробуем, давайте напеть вместе с нашими уважаемыми слушателями.
1: Да, да, да.

0: Если черный кот дорогу перейдет, а пока наоборот, ва-па-па-ва-па-ва-па-пау, только черному коту и не везет.
1: Супер, замечательно, это большое наслаждение услышать это воочию в прямом эфире. Супер, замечательно, спасибо вам огромное.
0: И вам спасибо за приглашение.
1: И самое время сейчас ответить все-таки на вопрос, да, какое все-таки число стало магическим для вас на фактор Бай. Это число?
0: Это число 13. Могу пояснить. Первое мое соприкосновение с фактором – это были предкастинги в Бресте. Мне попался номерок 113. Потом первый эфир с моим участием вышел 13 февраля. И уже перед суперфиналом, когда по телевидению показывают дневники «Фактор Бай» про каждого участника суперфинала, нас было четверо, мой дневник оказался тоже под номером 13.
1: И, казалось бы, да, действительно магическое число, которое не всегда кому-то приносит удачу, вам как раз-таки ее принесло.
0: Да, я надеюсь, да, что именно число в этом тоже немножечко поучаствовало.
1: Кроме таланта, правда?
0: Ну, тут я говорю, очень много факторов. Спасибо всем, кто мне помогал. Спасибо Белти радиокомпании, моему педагогу по вокалу Евгению Курчичу, моим друзьям поддержки, которые на эфиры приезжали, болели. Всем, опять же, еще раз скажу, горожанам, слушателям, болельщикам огромное спасибо.
1: Ну, а насладиться живым исполнением Елены Легостевой вы сможете на сольном концерте. Елена Юрьевна, еще раз мы вас попросим пригласить наших зрителей, горожан и не только гостей, прийти на концерт и услышать все это.
0: Да. Дорогие мои любимые горожане, наши слушатели, я с удовольствием жду вас 24 сентября в 18:30 в городском доме культуры на концерте «Фактор успеха». Я надеюсь, что мы с вами вместе получим удовольствие. Буду очень-очень вас ждать, буду рада вас видеть. Спасибо огромное вам.
1: Я могу сказать, что редакция радио точно присоединится к этому концерту. И напоминаю, что сегодня на волне 100.0 была программа «По поводу и без». Гостья, моя сегодня собеседник Елена Легостева. В студии работала для вас Екатерина Ярмолик. Время прощаться. Всего доброго.
0: До свидания.
1: До свидания. Встреч.

0: в коме. Только ты сможешь принять мой образ жизни. Ты будто ты 9, но мои ошибки. Да. Для тебя были лишь те, кого согреет бирки. Но тебе важнее то, что внутри, а не то, что на бирке.
1: Баранович FM новости.
2: В эфире новости, в студии Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Официальные и деловые круги первого региона находятся с визитом во Вьетнаме. В частности, сегодня состоялась встреча с руководством провинции Лаокай. Заместитель председателя Брестского облсполкома Михаил Баценко презентовал экономический и инвестиционный потенциал области. Вьетнам является важным партнером юго-запада Беларуси. По оперативной информации, за 7 месяцев 2026-го товарооборот вырос более чем на 5%, обратил внимание Михаил Баценко. Стороны нацелены глубже использовать имеющийся потенциал. Достигнутые договоренности скрепили соглашением о сотрудничестве администрации свободной экономической зоны Брест и экономической зоны провинции Лаокай. Напомним, поездка делегации продлится по 18 сентября. Программа предусматривает проведение переговоров, посещение ряда промышленных и социальных объектов. Совсем немного времени осталось до одного из самых масштабных спортивных событий этой осени. Забег «Зубр-Фест» состоится в Белорусской пуще 26 сентября. Регистрация идет до 24 числа на сайте running.by. Отличным поводом приобщить детей к здоровому образу жизни станет семейная эстафета с дистанцией до 1 километра. Старт в 13 часов. Как сообщили организаторы, участие бесплатное, а на финише каждого юного атлета

0: ждет памятная медаль. Взрослым предлагается маршрут посложнее, длиной более 9 километров. Соревнования проведут без учета времени, так как главная цель не бороться за секунды, а насладиться динамикой движения и красотой первозданной природы национального парка. Продолжаем выпуск. Барановичская межрайонная прокуратура провела выездное судебное заседание. Оно прошло в средней школе номер 9 имени Героя Советского Союза Георгия Холостякова. Прокуратура поддержала государственное обвинение в отношении 48-летнего горожанина. Согласно материалам уголовного дела, мужчина был задержан сотрудниками милиции по месту жительства по подозрению в хранении наркотических средств. Об этом сообщила помощник прокурора Александра Куневич.
1: В ходе осмотра хозяйственной постройки, находящейся на придомовой территории, было обнаружено, что на протяжении нескольких месяцев обвиняемый путем заделывания семян растений рода конопля в почву вырастил 12 наркосодержащих и запрещенных к возделыванию растений рода конопля, из которых получил вещества, являющиеся опасным наркотическим средством марихуаной. Данные наркотические средства он хранил в своем гараже. Судом Барановичского района и города Барановича обвиняемый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 329, частью 1 статьи 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа сроком на 3 года. Приговор не вступил в законную силу.
0: С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
2: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно и без осадков. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха в течение дня 18-20 градусов. Вечером 13-15, ночью ожидается 8-10 со знаком «плюс».

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее?

0: Реклама.
1: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно и без осадков. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха в течение дня 18-20 градусов. Вечером 13-15, ночью ожидается 8-10 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Сила – это не способность победить других. Это способность победить свой страх, лень и неуверенность. Мир настоящего боевого искусства карате Киокушинкай приглашает на тренировки детей и взрослых с профессиональным тренером, с педагогическим образованием и мастерской степенью третий дан. Вы научитесь контролировать эмоции, держать удар и побеждать в любой жизненной ситуации. Регулярные соревнования и система поясов. Запись и подробности по телефону 8029-525-87-25. Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044 781 13 95.
0: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.
2: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
2: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
1: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
6: «Слушай свое». На Барановичи FM.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 15:30, в студии Катерина Ярмолик. Здравствуйте. Беларусь готова как к малым, так и большим сделкам, но исключительно в собственных интересах. Александр Лукашенко провел встречу со спецпосланником президента Соединенных Штатов Джоном Коулом. Что касается калийного вопроса, еще в прошлую пятницу, анонсируя визит Джона Коула в Минск, Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готова возобновить поставки удобрений в США, но только после того, как Вашингтон вернет более 40 миллионов долларов, застрявших в Ситибанке. Президент обратил внимание, что без решения этого финансового вопроса серьезный диалог невозможен. В Вашингтоне сигнал белорусского лидера услышали. В завершении встречи Александр Лукашенко еще раз подчеркнул, что Минск готов к открытому и честному диалогу по любым вопросам. В городе над Бугом 19-22 октября планируют провести белорусско-китайский туристический форум. Об этом сообщили в Брестском отделении Белорусской торгово-промышленной палаты. Мероприятие объединит более 150 участников. В Бресте соберутся представители деловых кругов в сфере индустрии, государственных органов и профильных ассоциаций из провинций Хубэй, Шанси, Гуньчжоу, городов Пекин, Урумчи, Шанхай и других. В том числе будут представители китайской диаспоры, проживающие в Беларуси. Это площадка для встречи ательеров, авиакомпаний, цифровых платформ профессиональных ассоциаций, госструктур, СМИ и тревел-блогеров. Программа предусматривает панельные сессии, B2B-переговоры, подписание меморандумов. Стороны обсудят топовые маршруты, выстраивание логистики, вложения в инфраструктуру и реализацию совместных проектов. Продолжаем выпуск. Хозяева земли родной

0: Информацию читайте на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах малооблачно и без осадков. Ветер южный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 21-23 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Мега-скидки от суши-бара «Йо Суши и Роллы». Обеденное меню со скидкой 15%. Минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8-029-582-87-16.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Топовая аналитика. Главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал видеобел.бай.

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно и без осадков. Ветер южный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 21-23 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
2: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и сообщает о якобы открытых на ваше имя кредитах, скорее всего, вы общаетесь с мошенником. Поэтому прервите разговор и сами перезвоните в свой банк по номеру телефона, указанному на обратной стороне банковской карты.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Знаете это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие? Мы знаем. Финансовые витамины Белинвестбанка – это финансы со вкусом, возможность бесплатного обслуживания, снятие наличных и манибэк баллами. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 16:30, студия Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. В Минске во Дворце независимости состояла встреча Александра Лукашенко со специальным посланником США по Беларуси Джоном Коулом. Приветствуя гостя, президент подчеркнул, что страна открыта для обсуждения с американскими представителями любых вопросов. Однако при этом необходимо неукоснительно соблюдать договоренности, передает Белта. Глава государства также отметил, что стороны уже достигли немало соглашений, которые касаются сферы экономических отношений. Реализация на практике прошлых контактов во время переговоров проинформировал премьер-министр Александр Турчин. В Беларуси с 15 по 18 сентября проводится командно-штабное учение с западным оперативным командованием. Оно развернется в том числе на площадках первого региона. Как сообщили в Минобороны, боевая тренировка организована в соответствии с планом подготовки вооруженных сил на 2025-2026 годы. Мероприятия носят сугубо оборонительный характер и направлены в том числе на повышение способности войск защитить суверенитет и территориальную целостность государства. Практические действия отрабатывают на полигонах Гожский, Брестский, Ружанский, а также на других участках Брестской и Гродненской областей. Продолжаем выпуск. В период учебного года нагрузка на позвоночник возрастает в разы. Многочасовое сидение за партой, тяжелые рюкзаки и, конечно, времяпровождение со смартфоном в руках. Чтобы помочь ребенку держать спину ровно, необходим комплексный подход. Первый шаг в решении возможной проблемы – эргономическое рабочее место. Об этом сообщила заведующая отделением гигиены детей и подростков Барановичского зонального центра гигиены и эпидемиологии Екатерина Фурс. По ее словам, родителям стоит проверить зону для занятий по правилу трех углов 90 градусов – ноги, бедра, руки. Кроме того, введите полезное правило – каждые 30-40 минут, используя телефон или планшет, должны сменяться краткой разминкой. Многие забывают, что вес наполненного ранца не должен превышать 10% от массы тела самого ученика. Носить его нужно строго по обоих плечах. Обязательный атрибут школьника лучше выбирать с жесткой ортопедической спинкой и широкими мягкими лямками. Красивая осанка – это не просто

0: Реклама.
1: Сила – это не способность победить других. Это способность победить свой страх, лень и неуверенность. Мир настоящего боевого искусства карате Киокушинкай приглашает на тренировки детей и взрослых с профессиональным тренером, с педагогическим образованием и мастерской степенью третий дан. Вы научитесь контролировать эмоции, держать удар и побеждать в любой жизненной ситуации. Регулярные соревнования и система поясов. Запись и подробности по телефону 8029-525-87-25.
2: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
4: Яркая осень в магазине «Красная цена». Большой выбор одежды и обуви, нижнего белья, сумок и кошельков. Школьная форма. За покупками в магазин «Красная цена» на Цирюка 7 с 9 до 20. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: 17 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно и без осадков. Ветер южный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 21-23 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
2: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
1: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
3: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Тюль всего за 10 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
5: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
8: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: «Ами». Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. «Ами». Подробности по телефону 7690 или на «Ами.бай».
3: «Белавтомаз» сервис СТО «Барановичи» приглашает на работу слесарей по ремонту грузовых автомобилей, диагноста и электрика, мотористов-агрегатчиков, официальное трудоустройство, заработная плата по результатам собеседования. «Барановичи», Пролетарская, 179, телефон 8-029-121-10-56.
4: Яркая осень в магазине «Красная цена». Большой выбор одежды и обуви, нижнего белья, сумок и кошельков. Школьная форма. За покупками в магазин «Красная цена» на Цирюка 7 с 9 до 20. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.
6: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
7: «Слушай свое». На Барановичи FM.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 17:30. В студии Катерина Ярмолик. Здравствуйте. Палата представителей открыла очередной нормотворческий сезон. Белорусы активно пользуются средствами семейного капитала. Об этом и другом подробнее. Третий вторник сентября, согласно Конституции, Палата представителей открыла очередной нормотворческий сезон. В фокусе 6 законопроектов, касающихся важнейших сфер жизни нашей страны. В их числе блок документов по вопросам развития АПК. Начали с мелиорации земель. Усиливается роль госуправления в отрасли. Документ предусматривает ряд изменений. Установление сроков и ответственности за увеличение оборота угодий. Больше полномочий будет у местных органов власти. Парламентариям необходимо максимально задействовать компетенции для реализации принимаемых решений. Это подчеркнул председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко на открытии 4-й сессии. Главный ориентир для депутатов – оперативное и качественное обеспечение интересов граждан и государства. В Беларуси на начало сентября для многодетных семей открыто 156 300 депозитных счетов по программе «Семейный капитал». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты. Свыше 82,5 тысяч, почти на 827 миллионов долларов и 73 600 на сумму 2 миллиарда рублей. Досрочно воспользоваться средствами пожелали 102 600 белорусов. Большинство из них таким способом улучшили жилищные условия. Также пары направили помощь на образование и приобретение товаров для людей с инвалидностью. Ведомстве напомнили, с 1 января 2026 размер господдержки составляет 35 505 рублей. Она назначается многодетным семьям при рождении, усыновлении, удочерении третьего или последующего ребенка. Продолжаем выпуск. В Беларуси подходы к здоровью жителей комплексные. Выявить заболевания на ранней стадии помогает диспансеризация. Болезни сердечно-сосудистой системы, эндокринные, конечно, онконастороженность. Медики отмечают, самым доступным и информативным способом обнаружения рака молочной железы является маммография. Она помогает выявить опухоли, кисты и другие изменения, рассказала заведующая рентгеновским отделением Барановичской центральной поликлиники Марина Перминова. Скрининг проводится у женщин без жалоб и видимых симптомов в возрасте от 49 до 58 лет раз в 3 года. Кабинет в нашем городе работает в центральной поликлинике в будние дни, кроме среды, с 9:30 до 15 часов, а в среду с 14 до 19:30. Жители микрорайонов могут воспользоваться услугами передвижного кабинета. Его местонахождение организовано вблизи филиалов. График можно уточнить по телефонам 45-03-01-65-67-34 или у врача общей практики. И о спорте. Жирандоля в третий раз собирает любителей бега в Барановичском районе. Легкоатлетический трейл примет парк-отель «Яркий» в Кулбовичах. Как рассказал директор физкультурно-спортивного клуба «Надежда» Александр Воронец, мероприятие 3 октября станет настоящим спортивным праздником для всей семьи. Предусмотрены дистанции для детей. Участникам до 9 лет предложат преодолеть 800 метров, в возрасте от 9 до 14 лет – 1,5 километра. Взрослым можно выбрать дистанцию в 3, 5, 10 или 21 километр. Александр Воронец отметил, что каждый на финише получит оригинальную медаль и призы от спонсоров фестиваля.

0: арендного жилья. Обращаться по телефону 64 94 71 64 94 71 или по адресу Маяковского 11. С новостями знакомила Екатерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробно.
1: Погода.
0: Рабочая неделя в Беларуси ожидается без сюрпризов. В середине сентября погода будет вполне соответствовать календарю. Без аномального тепла, но в то же время без настоящего осеннего холода. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, в Барановичах малооблачно и без осадков. Ветер южный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 21-23 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
2: Мечтаете обновить технику? Мощный ноутбук для работы и учебы, современный смартфон с отличной камерой или большой телевизор для всей семьи? Белтелекомшоп дарит такую возможность. Теперь вы можете купить любой товар в рассрочку от Белтелеком без переплат. Да-да, без процентов. Успей купить выгодно в Белтелекомшоп. Адреса магазинов и весь каталог на сайте shop.beltelecom.by.
3: Время побаловать себя. Сочные и вкусные роллы от Йо Суши Роллы. Ленина, 16В. Закажи через приложение или по телефону МТС 582-87-16.
4: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
6: Воу-воу-воу, иголенька, полегче.
7: Они запустили акцию от объема. Купи больше, плати меньше. Все просто. Ищите оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу улица Бадака, 11А. Взял от 10 штук, скидка. Взял от 20 штук, скидка еще больше. И так далее.
6: От цены в шоке даже продавцы.
8: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская, 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044 781 13 95.
9: Телефон рекламной службы 60 36 36.
10: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно и без осадков. Ветер южный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 21-23 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
4: Мы завсюду клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Баранычах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло. Всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не звонят гражданам с использованием мессенджеров. Так поступают лишь мошенники.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович FM новости.
1: У Барановичах 18:30, и сейчас о самом актуальном к этому времени. В студии Катерина Ярмолик. Добрый вечер. В Минске состоялась встреча Александра Лукашенко со специальным посланником США по Беларуси Джоном Коулом. Приветствуя гостя, президент подчеркнул, что страна открыта для обсуждения с американскими представителями любых вопросов. Однако при этом необходимо неукоснительно соблюдать договоренности, передает Белта. Глава государства также отметил, что стороны уже достигли немало соглашений, которые касаются сферы экономических отношений. О реализации на практике прошлых контактов во время переговоров проинформировал премьер-министр Александр Турчин. Официальные и деловые круги первого региона находятся с визитом во Вьетнаме. В частности, сегодня состоялась встреча с руководством провинции Лаокай. Заместитель председателя Брестского облсполкома Михаил Баценко презентовал экономический и инвестиционный потенциал области. Вьетнам является важным партнером юго-запада Беларуси. По оперативной информации, за 7 месяцев 2026-го товарооборот вырос более чем на 5%, обратил внимание Михаил Баценко. Стороны нацелены глубже использовать имеющийся потенциал. Достигнутые договоренности скрепили соглашением о сотрудничестве администрации свободной экономической зоны Брест и экономической зоны провинции Лаокай. Напомним, поездка делегации продлится по 18 сентября. Программа предусматривает проведение переговоров, посещение ряда промышленных и социальных объектов. Продолжаем выпуск. Сентябрь – пора активного сбора грибов. Несмотря на то, что в Барановичском районе сейчас действует ограничение на посещение лесов, оперативные службы фиксируют сообщения о заблудившихся в зеленых зонах. На помощь потерявшимся любителям тихой охоты приходят не только опытные спасатели, но и современная техника. В поисковых мероприятиях используется квадроцикл. Он позволяет обследовать большие территории. Кроме того, в арсенале есть беспилотный летательный аппарат. Можно осмотреть обширные участки с воздуха. О том, как не попасть в беду, отправляясь за дарами леса, рассказал инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью ГРУЧС Кирилл Санчук.
2: Перед выходом в лес обязательно сообщите родным, куда вы направляетесь и когда планируете вернуться. Выбирайте знакомые маршруты или туристические тропы. Соберите рюкзак с самым необходимым. Заряженный телефон, компас или навигатор, карту местности, фонарик, спички в непромокаемой упаковке, воду, небольшой запас еды и аптечку. Одежда должна быть удобной и яркой. Это значительно облегчит поиски, если человек все-таки потеряет ориентир. Особое внимание детям. Ранее проговорите с ними правила поведения. Нельзя уходить от взрослых даже на несколько метров, пробовать незнакомые ягоды, грибы и растения. Пожилым людям и тем, у кого есть хронические заболевания, стоит особенно внимательно относиться к своим силам. Напоминаю, в случае любой чрезвычайной ситуации звоните по номеру 101 или 112. Желаю, чтобы ваш отдых в лесу был безопасным и приятным. Берегите себя и своих близких.
1: В Беларуси 15 сентября отмечают День библиотек. Даже в век информационных технологий книгохранилища остаются надежным источником знаний. Совокупная библиотечная сеть страны в целом насчитывает более 5500 объектов с общим объемом фонда порядка 200 миллионов экземпляров. Это не только центры сбора и хранения материалов, но и важные образовательные, научные и культурные площадки. Подтверждение тому – встреча, которая проходит в Центральной городской библиотеке имени Валентина Тавлая в Барановичах. Программа «Читательский Оскар» собрала самых активных пользователей. Как отметила заместитель директора по основной деятельности централизованной библиотечной системы Елена Борзилова, открыла мероприятие торжественная церемония награждения в различных номинациях. Кроме того, запланирован книгообмен. Каждый участник принесет особое для него издание, познакомит с ним других и передаст тому, кто заинтересуется. Так любимые страницы продолжат жить уже в руках нового читателя. С новостями знакомила Екатерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах малооблачно и без осадков. Ветер южный 3-4.

0: Богдановичи ФМ. Наше радио.
1: Вам звонят сотрудники финансовой милиции. Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона. Сообщают о замене счетчика или чипа. Требуют задекларировать деньги, предоставить личные данные и продиктовать код из СМС. Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно и без осадков. Ветер южный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 21-23 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно и без осадков. Ветер южный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 21-23 со знаком плюс.

0: Барановичи FM на 100.0.
1: Газ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника газ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно и без осадков. Ветер южный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 21-23 со знаком плюс.

Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.

счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно и без осадков. Ветер южный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 21-23 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно и без осадков. Ветер южный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 21-23 со знаком плюс.

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно и без осадков. Ветер южный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 21-23 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно и без осадков. Ветер южный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 21-23 со знаком плюс.

0: на Вичи ФМ.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно и без осадков. Ветер южный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 21-23 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно и без осадков. Ветер южный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 21-23 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно и без осадков. Ветер южный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 21-23 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно и без осадков. Ветер южный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 21-23 со знаком плюс.

0: Час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно и без осадков. Ветер южный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 21-23 со знаком плюс.

0: «Слушай свое» на Барановичи FM.
1: Она-то самая-самая. Наверное, так люди и находят друг друга. Она-то самая-самая. Все происходит случайно. Когда ты этого не ждешь?

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно и без осадков. Ветер южный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 21-23 со знаком плюс.

0: 2 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно и без осадков. Ветер южный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 21-23 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно и без осадков. Ветер южный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 21-23 со знаком плюс.

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно и без осадков. Ветер южный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 21-23 со знаком плюс.